0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в детали.
1: Здравствуйте всем. В студии «Космо по-русски» эксперт в области миграционной политики, доктор права Ольга Гулина. А это значит, что тему подкаста не надо долго формулировать, все ясно и так. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: А расспрашивать Ольгу Гулину будем мы, Леонид Поляков.
3: Здравствуйте.
1: И я, Дина Мишина. Еще раз здравствуйте. Все ясно и так, сказала я, употребив выражение «миграционная политика Германии». И действительно, мы так часто употребляем это выражение «Migrationspolitik Deutschland» или «политика Германии в отношении мигрантов», что оно давно уже стало привычным для слуха. И говоря о ней, мы привычнее и чаще оперируем не цифрами статистики, не фактами, а прилагательными. Например, мягкая миграционная политика, чересчур мягкая, требующая ужесточения. Ольга, давайте мы для начала, я попрошу вас сначала, сформулируйте, пожалуйста, для нас, что понимается под выражением «миграционная политика Германии».
2: Миграционная политика Германии, политика Германии в отношении мигрантов – это очень широкий спектр вопросов. Сначала нужно сказать, что понятие «мигрант» не существует ни в каком правовом документе, ни на национальном уровне, ни на международном. Поэтому мигрант — это de jure человек, который переехал из одного места и находится сейчас в другом месте. Юридически мы оперируем многими понятиями. Студент иностранный, иностранец, человек в поисках убежища и так далее. Возвращаясь к вашему вопросу, миграционная политика Германии в отношении мигрантов включает в себя очень широкий спектр вопросов. Получение визы, въезд в страну, пересечение границы, интеграционные инициативы, насколько человек имеет право на какие-то социальные льготы, социальную помощь. То есть весь этот спектр вопросов, вплоть до депортации, высылка, отъезд, то есть как бы все эти вопросы покрываются темой «миграционная политика Германии». В этом состоит сложность, потому что приходится регулировать очень много областей, как право, политики и совершенно других каких-то социальных пересекающихся областей. И все это является областью как бы миграционной политики, миграционных интересов Германии.
1: Но, может быть, нам помогут хотя бы цифры, статистика. Тогда, пожалуйста, сколько сейчас жителей Германии имеют миграционные корни? Насколько они вовлечены в жизнь страны? То есть сколько работают из них, сколько получают пособие и довольствуются им?
2: У нас сегодня 28,1 миллионов человек, проживающих в Германии, имеют миграционное прошлое. Это означает, что один из родителей или оба родителя – переехали в страну, имеют родители иностранцев, то есть как бы вот это их миграционное прошлое. И у нас 14,1 миллион человек — это иностранцы, которые находятся, это граждане иностранных государств, у которых нету гражданства Германии, они находятся на территории Германии. Весь существенный вопрос — Германия с каждым годом становится все разнообразнее и разнообразнее, и ее население тоже. По всем показателям, это вот, кстати, очень интересно сравнивать западные земли и восточные земли. Это можно перевести тоже в плоскость предстоящих выборов. Но если мы посмотрим на карту и на статистику, то у нас гораздо больше людей с миграционным прошлым в так называемых исторически западных землях. То есть там почти каждый третий человек имеет 34% имеет миграционное прошлое. Если мы посмотрим на земли, которые исторически были, так скажем, восточной ГДР, то там статистика немножко другая. Каждый восьмой восьмой только имеет миграционное прошлое.
1: То есть парадокс такой, где мигрантов меньше, их боятся больше, да, я так понимаю?
2: Это обсуждается в очень многих академических статьях, это действительно так, потому что, когда ты сталкиваешься с другой культурой, с другим мировоззрением, тебе гораздо легче, когда ты лично это сталкиваешься, тебе гораздо легче принять вот эту инаковость. Когда вокруг тебя все настолько идентично, отвечает твоей, я не знаю, религиозной, социальной, языковой идентичности, твое неприятие или приятие, так скажем, пришлого, чужого, оно гораздо меньше, оно просто уменьшается. На этом построено значительное число академических публикаций, объясняющих, почему такой разрыв в восточных, исторически восточных и западных землях, голосующих за праворадикальную повестку в стране. Что касается статистики, мы точно видим, что люди с миграционным прошлым и иностранцы, которые находятся в Германии, их занятость гораздо ниже, чем тех, которые так называемые местные населения. То есть как бы разрыв где-то порядка 15-10%.
3: Ольга, вы говорите, что миграционная политика, все, что связано с миграцией, это не какой-то один закон, не какой-то один документ, понятно. Это совокупность вот все проблемы, которые могут касаться иностранца, находящегося в Германии. Но вот мне интересна еще и другая сторона. Ведь, допустим, мы сейчас говорим о том, как миграционную вот эту проблему воспринимает человек, находящийся, допустим, за пределами Германии. Ему интересна, ну, визовая политика, как получить визу, как приехать в Германию. Молодым людям может быть интересно, как попасть в Германию для того, чтобы получить высшее образование или какое-то образование. А вот с точки зрения местных жителей, не мигрантов, коренного населения Германии, насколько политкорректна такая формулировка, не знаю, но вот с точки зрения этих людей восприятие проблемы миграции, оно меняется как-то, его нынешнее состояние, как вы смогли бы определить, как относятся, условно говоря, местные жители к вот этим самым мигрантам?
2: Это очень хороший вопрос, но для этого нужно быть социологом, и я не готова отвечать за все население Германии. Но если мы с вами посмотрим на тенденцию последних лет, это очень можно увидеть и проследить. Посмотрите, у нас в 2014 году канцлер христианских демократов сказала: «Мы справимся». И в страну пришел почти миллионный поток мигрантов, которые как бы сегодня составляют ядро людей, которые натурализируются, приобретают гражданство Германии. То есть это было 2014, 2015, 2016 год. Прошло 10 лет. И что мы видим? У нас сейчас на носу выборы в нашем Берлине. И посмотрите по повестке политических партий. Я прочитала некоторые программы. У нас, посмотрите, у нас совсем правое крыло. Это, конечно, альтернатива для Германии. Союз Сары Вагенкнехт. И потом почти с приближенной праворадикальный, такой достаточно антимиграционной, я бы позволила себе сказать, риторикой, выступают христианские демократы, которые 10 лет назад сказали: мы справимся. То есть как бы прошло 10 лет, и внутри партии, которая является правящей партией в стране, то есть как бы изменились движения. Поэтому является ли это откликом на настроение электората, это, конечно же, понимаете, можно обсуждать часами. Но всегда лидеры партии, то есть, понимаете, они же стремятся к власти, то есть они пытаются уловить настроение электората, чтобы поймать его интересы и быть представлены в парламенте. Поэтому такой, конечно, большой разворот, его нельзя не оставить незаметным. И мне кажется, очень здесь тоже показательным, для меня это было даже, наверное, большим удивлением, когда канцлер Фридрих Мерк недавно сказал о том, что Германия остается Einwanderungsland, то есть страной иммигрантов. Но при этом правила миграции должны быть ясными, четкими и понятными. Но, господа, они всегда были ясными, четкими и понятными. Просто в 14, 15, 16 году бюрократическая машина не смогла сразу справиться с таким наплывом людей. И это как бы нужно совершенно разграничивать. Поэтому, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, можно сказать, что за 10 лет

0: подразумевалось, что внутри немецкого общества могут существовать замечательно группы мигрантов по признаку языка, например, если их отбирать. Они сосуществуют, каждый внутри своей культуры, и замечательно при этом взаимодействуют с немецким обществом. Потом, как известно, эта тема потихонечку сошла на нет, и вот про это мультикульти говорить перестали. Можно сказать, что это вот своего рода некая политическая мода. А что в моде сейчас, вот если говорить о политике, отношения между коренными жителями Германии и мигрантами?
1: Ой, у вас такой политизированный вопрос. Я бы, наверное, позволила себе ответить, что в моде совершенно разное. В моде то, что привлечет внимание электората. Наверное, отвечая на ваш вопрос, я бы позволила себе сравнить ситуацию с другими европейскими странами. Если следить за вот этой европейской линией, то, как относится, как меняется отношение к мигрантам. Да, мигранты нужны, у нас стареющее население. Но при этом, обратите внимание, руководящие лица Италии, например, и Дании говорят о том, что нам нужно вернуться к нашим христианским ценностям для защиты наш Абендланд, то есть исторической нашей родины. В Германии мы пока такого не наблюдаем, то есть как бы в Германии до сих пор говорят, что ислам имеет отношение к Германии, что мы все живем в одной стране, и нам нужно принимать различия друг друга. Но, однако, возвращаясь к происходящему, у нас наблюдается разворот в сторону ужесточения политики в отношении как въезжающих мигрантов, так и людей, которые обращаются в стране с гуманитарной помощью, защитой или правом на убежище. Политики, то есть как бы представляющие Германию, они просят электорат научиться различать миграцию, которая нужна стране, и миграция, которая стране не нужна. Поэтому сейчас идут разговоры, и весь правовой массив документов, он направлен на то, что давайте мы будем облегчать въезд высококвалифицированной миграции, а вот люди в поисках убежища, гуманитарной защиты. Германия их в последнее время приняла уже достаточно, и, дескать, здесь нужно установить ограничения.
2: Я хотел бы вернуться к предыдущему вашему ответу и к той статистике, которую вы озвучили. Я так понимаю, что примерно уже треть населения Германии имеет миграционные корни.
1: Да, совершенно верно.
2: Исходя из тех цифр, которые вы назвали. Из них 37%, и это официальная цифра, родились в Германии. То есть 63 – это те люди, которые родились где-либо, пришли в Германию, а 37 – это люди, которые родились здесь. Говоря об ужесточении правил, будет ли это все распространено на тех, кто родился здесь? Мы никак не можем забыть то, что произошло в Берлине месяц назад, когда на ЛГБТ+ прайде был совершен теракт, и террористом оказался человек с ливанскими корнями, но рожденный здесь. Вот как с такими детьми, рожденными здесь, будут обходиться власти? Есть уже какие-то наметки? Их что, тоже будут высылать куда-то?
1: Смотрите, здесь в вашем вопросе сразу несколько разных тем. Первая тема — это дети с миграционным прошлым. Вторая тема — это миграционное прошлое, мигранты и криминальность. И совершенно другой вопрос, насколько интегрированы и какие группы иностранцев как бы лучше или хуже интегрированы в Германии, что они как бы нарушают как бы нормы закона и приступают против положенных правил в стране. Начиная с первого вопроса, дети с миграционным прошлым. Чисто социальные выкладки, демографические, как вы уже сказали, количество населения с миграционным прошлым растет. В зависимости, какую статистику смотреть, я смотрела с Федерального института для исследования населения демографическое. Там выкладки, что дети до 5 лет, это уже 42%. То есть до 5 лет 42% с миграционным прошлым внутри страны. То есть как бы ожидаемо количество детей с миграционным прошлым будет расти. Теперь вопрос, плохо или это хорошо? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Население стареет, и если вы посмотрите демографическую картинку за последние 3-5 лет, вы увидите, что количество населения до 15 лет, оно резко сужается. То есть вот эта елочка, она становится все тоньше и тоньше. То есть как бы на будущее для всех людей, кто постарше, кто думает о социальных выплатах, о пенсиях, то есть как бы о наполнении социальных касс и вот этого всего и развития страны,

0: Это очень плохая перспектива. Дети нам нужны. Поэтому с миграционным прошлым, без миграционного прошлого дети нам нужны. Теперь возвращаясь ко второй теме, касаемо криминогенности, криминальности и самих мигрантов или людей с миграционным прошлым. Вся сложность состоит, что люди с миграционным прошлым, даже если они родились здесь, а родители у них имеют длительный вид на проживание, они уже граждане Германии. И сказать, что это немцы нарушили закон, понимаете, это не ребенок с ливанскими корнями, а это гражданин Германии преступил закон. Поэтому нужно быть очень осторожной. Есть коллеги из итальянского института, они буквально год назад выпустили совершенно потрясающую статью. Они сравнили 23 страны Европейского Союза, а на критерий, то есть как бы исконные жители, граждане, ну да, там, скажем, немцы, итальянцы, французы, люди, которые иностранцы, и количество преступлений. То есть насколько немцы, скажем так, берем пример, да, были убиты там или какое-то тяжкое преступление в отношении них, граждан этой страны, было совершено иностранцами. И, то есть, как бы в отношении иностранцев, сколько было там убито или какие-то сексуальные преступления были совершены, скажем так, гражданами этой страны, в которой они проживают. Ну, то есть, как бы немцами, скажем, да? И получилась совершенно как бы разрывающая картинка. По такому же принципу в мае представители АФД сделали запрос узнать криминальность элементов внутри страны и получили этот ответ. Так вот, эта статья академическая, она очень хорошо объясняет, почему вот это письмо альтернативы для Германии, его нельзя использовать как аргумент. Потому что нужно объяснить всем тем, кто будет читать, у нас количество иностранного населения, оно гораздо в процентном соотношении меньше. И поэтому, когда вы читаете цифры о том, что они совершили столько много преступлений, нужно сразу перекладывать на процентное соотношение их внутри общей массы населения. И тогда картинка, когда вы получаете процентные выкладки, получается совершенно другая. Потому что, понимаете, немцы, они как бы, ну там, или французы, или итальянцы, опять-таки, они составляют большую часть населения. И поэтому процент будет другой. И здесь другой. Поэтому нужно оперировать не абсолютными цифрами, а процентными соотношениями от количества этого населения. И тогда будет совершенно другой показатель. Возвращаясь к той академической статье, про которую я говорю, которая была опубликована полтора года назад. В 23 государствах Европейского Союза нету, то есть как бы в этой академической статье с этими социологами и политологом одним из них, нету доказательств, что с приростом, с увеличением числа иностранцев внутри страны, количество тяжких преступлений увеличивается. Единственный показатель и по единственной возрастной группе, действительно, которая отслеживается там, ну, скажем, по-моему, в больше, чем 10 странах, я сейчас тоже не могу так действительно сказать, это по продаже и потреблению наркотических веществ. И это только в группе до 21 года, от 15 до 21 года. Все остальное – убийства, сексуальные преступления. То есть как бы такой динамики однозначной в 23 государствах не прослеживается. Поэтому, мне кажется, здесь нужно говорить действительно, то есть как бы возвращаясь к тому случаю с немецким гражданином с ливанскими корнями, что это действительно проблема недостаточной интеграции. То есть либо у человека были психические заболевания, но это совершенно другой, а если нет, то почему, проживая в этой стране с демократическими ценностями, он позволил себе, то есть как бы поставить себя выше других людей. То есть это пропуск его семьи, это пропуск школьной программы, это пропуск полицейского наблюдения, которое его отслеживали. То есть как бы здесь будет много-множество факторов, но их всех однозначно нужно будет искать.
1: Но если бы на его месте, на месте этого преступника оказался немец, то есть вопросы не возникали бы, а преступление от этого не стало бы менее тяжким. Вот это интересно, да? И вот, собственно, это я подразумеваю, когда спрашиваю о том, как складывается вообще, ну, некое общественное восприятие темы мигрантов, да? Вот не секрет, что когда звучит сообщение о каком-то тяжком преступлении, многие тут же посчитают комментарии к любому такому сообщению в каком-то Facebook-аккаунте, в каком-то новостном источнике. Все начинают спрашивать, мы хотим знать, как зовут вот этого возможного преступника, да, и понятно, что все думают об одном, наверное, у него есть какие-то не немецкие корни, скажем так. Когда это немец, никто об этом не задумывается. Вот именно поэтому я хотел бы спросить о том, есть ли вообще какие-то, ну, вероятно, это нужна статистика, которая есть у вас, безусловно, можно ли сказать, что какие-то определенные группы мигрантов, если разделить их, например, там, по этнической культуре, представляют собой большую, условно говоря, опасность для общества? Или, скажем так, выходцы из вот этих этнических групп более или менее, условно говоря, негативно заметны в статистике преступлений? Можно ли сделать вот такие обобщения, или это уже совсем далеко за рамки политкорректности выходит? Такой вопрос. А может быть, для этого вопроса даже тогда и нет оснований?
0: Это даже не вопрос политкорректности. Дело в том, что внутри политических дискуссий, академической науки такими терминами даже не пользуются. Понимаете, то есть как бы это вопрос этничности исследований и этничности разговора, которого мы ведем. Потому что, когда мы говорим о происходящем в каких-то особых группах, мы можем говорить об уровне образования мигрантов, мы можем говорить об их социальном статусе. И вот здесь как бы это очевидно, это не только по Германии, то есть как бы это особо, это самая большая проблема сейчас во Франции, что дети мигрантов и люди, как мы говорим, с миграционным прошлым, из социально низких слоев, там, где есть бедность, и у них большая склонность к отсутствию каких-то шансов на поднятие какой-то социальной лестницы, поэтому больше сложностей в трудоустройстве, в получении профессии, в том, чтобы закончить обучение и так далее. То есть мы говорим об уровне образования или мы говорим в том числе о количестве лет пребывания в стране, то есть насколько глубока интеграция или нет. Я вот здесь упомянула ситуацию с Францией. Вот этот пример просто как бы случай с гражданином Германии с ливанскими корнями. Во Франции такие случаи случаются гораздо чаще, чем в Германии. Это мы тоже можем отследить из масс-медиа и новостей. И вот здесь очевидно, что в этом отношении Германия гораздо лучше, чем Франция, потому что Германии удалось преодолеть, скажем так, французскую проблему, то, что мигранты или люди с миграционным прошлым всегда селятся на окраине, в наиболее бедных районах, и что доступ к социальной лестнице или к тому, чтобы получить трудоустройство вот этому молодому поколению, гораздо все-таки шансов больше, чем, ну, то есть как бы картинка в Германии гораздо лучше, чем во Франции, и это делает плюс. И еще, наверное, мне кажется, это очень важно сказать, потому что нельзя говорить о таком, есть ли кто-то первопроходцы, кто-то самый лучший или кто-то самый худший. Германия вообще, если мы ее сравниваем с происходящим в большинстве стран Европейского Союза, то здесь как бы есть действительно очень много хороших фактов и показателей. Например, Германия лидирует по уровню образования мигрантов. То есть как бы люди, которые приезжают в страну в 2024-2025 году, почти каждый третий имел высшее образование, то есть мы говорим, по крайней мере, диплом магистра. Это все-таки достаточно высокий уровень. И второй момент, мы где-то упоминали по количеству трудозанятых, я посмотрела, вот у нас 70.7% это трудоустроены. Люди с миграционным прошлым или иностранное население. Но это не совпадает с количеством граждан Германии, которые трудозаняты. Там показатель гораздо выше, 86, то есть 16%, почти 20% разрыв. Это, конечно, все равно много.
2: Несколько раз мы с вами упоминали о том, что находимся в преддверии выборов. У нас в Берлине будут выборы, и в Саксонии-Ангольсе будут выборы. И сейчас на дебатах постоянно говорится о том, что прогноз таков, что где-то ближе к 40-му году, к 2040-му году, количество мигрантов уже превысит половину в Германии, и ислам станет религией номер один в стране. Вы разделяете такую точку зрения и ваш прогноз?
0: Здесь опять снова два вопроса. Я бы сказала, что нужно развести количество мигрантов и их религиозную принадлежность. По последним статистическим данным мы все-таки видим, что больше 37% миграционные потоки в Германию — это потоки из стран Европейского Союза. Преимущественно это Болгария, Румыния, Польша. Ну, то есть, как бы, можно, конечно, здесь по-разному обсуждать, но мне все-таки кажется, исторически это не страны с исламом. То есть, как бы, там более христианские разные разновидности, но это все-таки более христиане, чем мусульмане. И второй вопрос, какой прогноз? Я здесь с вами абсолютно соглашусь. Нужно быть исследователем будущего, чтобы точно угадать, что произойдет. Мне кажется, ближайшие выборы, вот эти сентябрьские, они однозначно покажут дальнейшее направление движения в стороне. То, с чего мы с вами начали, маятник в стране качнулся. То есть сначала он был в одну сторону, мы рады, мы всех ждем, приезжайте. И сейчас маятник качнулся в другую сторону, мы четко отслеживаем и будем через сито пропускать тех, кого мы пускаем в страну. И насколько уже проживающие в стране люди столкнуться с вопросами дискриминации, скрытой или открытой, мне кажется, это как бы вопрос будущего. Но если лидерами политического движения останутся три партии, которые сегодня имеют весьма антимиграционную направленность и такую праворадикальную риторику, то шансов на то, что у нас будет больше мигрантов, они уменьшаются с каждым днем.
3: Космо по-русски. Германия в деталях. Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».